Из сыда с холода в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 19 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21-29. Долгота дня 17 часов и 23 минуты. О погоде в выходные. В субботу 20 июня малооблачно, без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. В воскресенье потеплеет до плюс 26 и преимущественно без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радиостанция Инфинити.

0: Новости. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот праздник появился на свет в 2001 году. Благодаря соглашению между FIFA, Международной Федерацией Футбола, и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. С точки зрения структуры ООН, к которой относится ЮНИСЕФ, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и FIFA. Футбол – это популярнейший вид спорта во всем мире. Среди детей и подростков эта игра также невероятно популярна. Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, футбол учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость и целеустремленность, ловкость, концентрацию внимания. Как и любая игра, футбол строится на правилах и учит игроков их соблюдению, а также пониманию того, зачем вообще в жизни нужны правила. Кроме того, футбол, конечно же, доступный вид спорта.
2: 19 июня 2002 года путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Американский миллионер-экстремал Стив Фоссетт обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке. И вот летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Начался он 19 июня и завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал 6 раз, однако они не увенчались успехом. В одном из интервью Фоссетт признался, что всегда брал с собой в путешествие книги, биографии и воспоминания известных путешественников.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С

6 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Всем знакам будет очень сложно отличить свои мечты от объективной реальности. Очень многое из случившегося в этот день подарит надежду и оптимизм. И поверив в лучшее, сегодня действительно можно попытаться воплотить в жизнь нечто достаточно грандиозное.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут мечтать, как можно скорее закончить работу. Новость о приезде любимого родственника вызовет у вас настоящий восторг, но желание выполнять привычные служебные обязанности у вас без следа испарится.
0: Тельцам сегодня предстоит проявить невероятную силу характера. Прекрасно осознавая, что за свои проказы ваши сорванцы обязаны понести наказание, вы, скрипя сердце, ответите детям «нет» на их просьбу что-то купить во время прогулки по торговому центру.
2: Близнецам сегодня придется делать сложнейший выбор. Выбирая между своим нынешним местом работы и более перспективной вакансией, прислушивайтесь не только к тому, что советует ваша семья, но и к голосу своего сердца.
0: Раки в этот день окажут излишнее доверие малознакомому человеку. Этой хитрой особе удастся без труда расположить вас к себе, а затем, заручившись вашей поддержкой, провести какую-то противозаконную финансовую махинацию.
2: Львы сегодня будут мысленно предвкушать, как распорядиться своим заслуженным отдыхом. Однако ваши планы потерпят полный крах, так как по вине независящих от вас обстоятельств ваш отпуск будет перенесен на более поздние сроки.
0: Девы в этот день будут очень зависимы от резких колебаний своего настроения. Вы будете шутить и веселиться, но уже в следующий момент замкнетесь в себе и перестанете отвечать на вопросы, поступившие со стороны окружающих.
2: Весам сегодня не следует доверять всему, что советуют друзья и знакомые. Проблемы, сложившиеся в вашей личной жизни, способны решить только вы, без участия мудрых людей, крайне предвзято относящихся к происходящему.
0: Скорпионы сегодня будут восхищены качеством полученных услуг. Вы не поскупитесь на слова благодарности в адрес мастера, который создал вам великолепную прическу и тем самым вдохнул у вас непоколебимую уверенность в собственных силах.
2: Стрельцам не стоит использовать хитрость в процессе устранения служебных неприятностей. Ваши попытки обмануть начальство и коллег принесут обратный эффект, и вместо того, чтобы пораньше вернуться домой, вы будете вынуждены трудиться сверхурочно.
0: Козерогам в этот день не представится шанс отдохнуть и расслабиться. После того, как вы выполните целый ворох служебных дел и вернетесь домой, вам предстоит притворять в жизнь какой-то трудоемкий проект, предложенный вашей второй половинкой.
2: Водолеям удастся обнаружить мелкую оплошность в чьей-то работе. Начальство подметит ваш высокий профессионализм, уволит нерадивого сотрудника, а вас назначит на его высокооплачиваемую и престижную должность.
0: Поведение рыб в этот день будет

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 19 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21-29. Долгота дня 17 часов и 23 минуты. О погоде в выходные. В субботу 20 июня малооблачные, без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. В воскресенье потеплеет до плюс 26 и преимущественно без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: мысль рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах. Об этом РИА Новости рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Воротников. Он отметил, что проект туннеля пока сырой и только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На взгляд эксперта, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества и даст большой мультипликативный эффект. В частности, он открывает перспективы при взаимодействии России и США в добыче и переработке ресурсов. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские баотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И в завершении выпуска. Летом практически у двух третей россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитает пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда, чуть реже от завтрака или ужина. Исследование также показало, что более трети респондентов не могут заставить себя есть полноценное блюдо и отдают предпочтение перекусам, а каждый десятый ест только поздно вечером, когда жара спадает. Вместо сбалансированных приемов пищи летом россияне выбирают арбуз, мороженое, черешню и кефир. В особо жаркие дни почти половина опрошенных заменяет еду холодными напитками. 40% респондентов признаются, что не успевают съесть половину продуктов из холодильника из-за отсутствия аппетита. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: месяц ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70.

0: 6 55 70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений: изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав, потребитель может выполнить ряд действий: обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
2: Закрома родины.
3: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц, раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек. Радио Infinity. За успех.

Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира. Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 19 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21-29. Долгота дня 17 часов и 23 минуты. О погоде в выходные. В субботу 20 июня малооблачные, без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. В воскресенье потеплеет до плюс 26 и преимущественно без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как сосед мой Васька Ляпкин с ним футбол обсуждает.

ни в каком виде. А потом, знаете, распробовал. Теперь он у меня в обязательной программе. А чтобы перчик рос хорошо, я его, естественно, что? Правильно, подкармливаю. Надо отметить, что почву на грядках для перца следует готовить еще с осени, до наступления осенних заморозков. Грунт под будущий

адаптироваться. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 2 чайных ложки мочевины и суперфосфата. На одно растение

0: Житейская мудрость.
1: Цветы шиповника, одуванчика и фиалки среди дня закрылись, будет дождь. Хорошей вам погоды, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: В эфире «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63 59 30.

0: 9. Сайт центр-балкон.ру.
1: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: знаком будет очень сложно отличить свои мечты от объективной реальности. Очень многое из случившегося в этот день подарит надежду и оптимизм. И поверив в лучшее, сегодня действительно можно попытаться воплотить в жизнь нечто достаточно грандиозное.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут мечтать, как можно скорее закончить работу. Новость о приезде любимого родственника вызовет у вас настоящий восторг. Но желание выполнять привычные служебные обязанности у вас без следа испарится.
0: Тельцам сегодня предстоит проявить невероятную силу характера. Прекрасно осознавая, что за свои проказы ваши сорванцы обязаны понести наказание, вы, скрипя сердце, ответите детям «нет» на их просьбу что-то купить во время прогулки по торговому центру.
2: Близнецам сегодня придется делать сложнейший выбор. Выбирая между своим нынешним местом работы и более перспективным вакансии, прислушивайтесь не только к тому, что советует ваша семья, но и к голосу своего сердца.
0: Раки в этот день окажут излишнее доверие малознакомому человеку. Этой хитрой особе удастся без труда расположить вас к себе, а затем, заручившись вашей поддержкой, провести какую-то противозаконную финансовую махинацию.
2: Львы сегодня будут мысленно предвкушать, как распорядиться своим заслуженным отдыхом. Однако ваши планы потерпят полный крах, так как по вине независящих от вас обстоятельств, ваш отпуск будет перенесен на более поздние сроки.
0: Девы в этот день будут очень зависимы от резких колебаний своего настроения. Вы будете шутить и веселиться, но уже в следующий момент замкнетесь в себе и перестанете отвечать на вопросы, поступившие со стороны окружающих.
2: Весам сегодня не следует доверять всему, что советуют друзья и знакомые. Проблемы, сложившиеся в вашей личной жизни, способны решить только вы, без участия мудрых людей, крайне предвзято относящихся к происходящему.
0: Скорпионы сегодня будут восхищены качеством полученных услуг. Вы не поскупитесь на слова благодарности в адрес мастера, который создал вам великолепную прическу и тем самым вдохнул у вас непоколебимую уверенность в собственном. Силах.
2: Стрельцам не стоит использовать хитрость в процессе устранения служебных неприятностей. Ваши попытки обмануть начальство и коллег принесут обратный эффект, и вместо того, чтобы пораньше вернуться домой, вы будете вынуждены трудиться сверхурочно.
0: Козерогам в этот день не представится шанс отдохнуть и расслабиться. После того, как вы выполните целый ворох служебных дел и вернетесь домой, вам предстоит притворять в жизнь какой-то трудоемкий проект, предложенный вашей второй половинкой.
2: Водолеям удастся обнаружить мелкую оплошность в чьей-то работе. Начальство подметит ваш высокий профессионализм, уволит нерадивого сотрудника, а вас назначит на его высокооплачиваемую и престижную должность.
0: Поведение рыб в этот день будет отличаться излишней подозрительностью. Вы проявите огромное недоверие не только к родственникам и друзьям, но и по отношению к человеку, который не обязан перед вами.

0: Ленинградской области 9 утра.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В ходе прямого эфира, который проходил 28 мая, главе Дорогобужского округа Константину Серенкову обратились жители села Алексино с просьбой отремонтировать колодец. Необходимые работы были оперативно выполнены. Специалисты очистили колодец, изготовили новый оголовок и установили ограду. Теперь новый колодец радует жителей села чистой водой. Завод «Дорогобуж-Котломаш» совместно с кадровым центром Сафоновского округа уже несколько лет реализует программу временной занятости для подростков. Завод предоставляет возможность молодежи получить первый профессиональный опыт и помощь самоопределением. В этом году ДКМ планирует трудоустроить 11 подростков в возрасте от 16 до 18 лет на должности подсобных рабочих с соблюдением всех норм трудового законодательства. Одной из участниц программы стала Ульяна Щепатова, ученица Дорогобужской школы номер 2. Девушка начала свой трудовой путь в управлении по работе с персоналом. Она формирует архив кадрового дела производства. Для Ульяны это возможность получить первый профессиональный опыт, понять работу отдела кадров изнутри и насколько интересна ей сфера управления персоналом. ДКМ не просто предоставляет подросткам рабочее место, а стремится дать им ценный опыт, который поможет осознать ценность своего труда и сделать правильный выбор будущей профессии. В этой инициативе завод видит вклад в развитие кадрового потенциала региона, чтобы молодежь могла начать карьеру с надежного предприятия. Для учеников Верхнепровской школы номер 3 прошел мастер-класс «Чем пахнет хлеб». Гости из Смоленской сельхозакадемии устроили для ребят мастер-класс в обновленном агроклассе. Юные пекари познакомились с этапами производства хлеба, узнали о значении зерновых культур и даже смогли прочувствовать ароматы разных сортов муки и свежевыпеченного хлеба. Госавтоинспекция информирует: дети за рулем мототранспорта – веселье или опасность? С каждым годом на дорогах все больше юных водителей на скутерах, мопедах и даже питбайках. Так почему это опасно? Мототранспорт – самый уязвимый участник дорожного движения. Даже легкое столкновение или падение может привести к тяжелым травмам. А юные водители часто не имеют ни опыта, ни навыков для безопасного управления. Отсутствие экипировки. Многие подростки пренебрегают шлемами и защитной одеждой, что многократно увеличивает риск травм. Незнание правил дорожного движения и отсутствие прав. Несовершеннолетние не имеют права управлять мототранспортом без соответствующего удостоверения. Уважаемые родители, ваши дети повзрослеют в свой срок. Ваши сыновья станут мужчинами, но не за рулем, а благодаря вашему положительному примеру. Пока у детей нет навыков и опыта, ограничьте доступ к ключам от транспортных средств, объясните, что управление транспортным средством требует специальной подготовки, не поощряйте смертельный риск и откажитесь от покупки мототехники. Помните, что жизнь и безопасность ваших детей – это ваша ответственность. Берегите своих детей. Отделение госавтоинспекции МОМВД России, Дорогобужский. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Дорожные новости. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7500, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Инфинити».

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА 500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Реале 5-7, 4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Реалы, получившей уайлдкарт, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнир таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и 2 кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Кукурелье из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по буллитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Infinity.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами.

0: 3500, беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ, объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии, на Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав, потребитель может выполнить ряд действий: обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
2: Закрома Родины.
3: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц, раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек. Infinity.

0: Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев продолжает рабочие поездки по хозяйствам и промышленным объектам. Так, позавчера он посетил молочный перерабатывающий комбинат Сафоново на территории индустриального парка. Именно здесь реализуется один из самых масштабных проектов Смоленской области. В ассортименте предприятия будут питьевое молоко и сливки, а объем инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей. Напомним, соглашение об инвестициях было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2026 между правительством Смоленской области и руководством компании. Комбинат строится на территории индустриального парка Сафоново. На текущий момент к участку подведены основные инженерные коммуникации, электросети, газопровод и водопровод, смонтированы локальные очистные сооружения. Ведется монтаж административно-бытового и производственного корпусов. Реализация проекта идет по графику. Вот в эксплуатацию нового современного молочного перерабатывающего комбината запланирован на середину следующего года. Этот проект даст мощный импульс переработке сельхозпродукции в Сафоновском округе. Также рабочая поездка главы продолжилась маршрутом в деревню Вышегор, где ранее располагался СПК «Вышегор». Сейчас это СПК КП «Рыбковская». Слияние двух хозяйств произошло в прошлом году. И за год здесь проделана колоссальная работа. Реконструированы здания ферм, закуплено новое оборудование и приобретен крупный рогатый скот. Сегодня КП «Рыбковская» — это многопрофильное хозяйство, специализирующееся на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока и растениеводстве. Также глава в рамках рабочей поездки совершил осмотр дорог после ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия завершены на улицах Луговая, Школьная и Суворова. На данный момент подрядная организация приводит в порядок обочины дорог. В рамках контроля за строительством многоквартирного дома по улице Октябрьской Антон Кухарев сообщил в социальных сетях о текущем статусе работ. На площадке завершен монтаж башенного крана, что обеспечивает более высокий темп возведения МКД. Одновременно с этим подрядная организация продолжает кладку стен в соответствии с графиком. Позавчера Сафоновский парк имени Ленина превратился в настоящую концертную площадку благодаря программе «По заявкам друзей» из цикла «Открытая площадка». Основатель музыкального проекта «Динозаур» Денис Шарохин порадовал гостей уникальной программой, представив публике авторские композиции в жанре акустики и невероятную ударную импровизацию. Это был вечер живой музыки и отличного настроения под открытым небом. Спасибо Денису Шарохину за драйв и всем, кто разделил эти эмоции. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска: зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас являются трендом, поэтому пользуются популярностью у российских водителей. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал директор по маркетингу одной из автомобильных компаний Юрий Блинов. В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости, сообщил эксперт. По его словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету. Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот праздник появился на свет в 2001 году. Благодаря соглашению между FIFA, Международной Федерацией Футбола, и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. С точки зрения структуры ООН, к которой относится ЮНИСЕФ, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и FIFA. Футбол – это популярнейший вид спорта во всем мире. Среди детей и подростков эта игра также невероятно популярна. Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, футбол учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость и целеустремленность, ловкость, концентрацию внимания. Как и любая игра, футбол строится на правилах и учит игроков их соблюдению, а также пониманию того, зачем вообще в жизни нужны правила. Кроме того, футбол, конечно же, доступный вид спорта.
2: 19 июня 2002 года путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Американский миллионер-экстремал Стив Фоссетт обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке. И вот летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Начался он 19 июня и завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал 6 раз, однако они не увенчались успехом. В одном из интервью Фоссетт признался, что всегда брал с собой в путешествие книги, биографии и воспоминания известных путешественников.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: будет очень сложно отличить свои мечты от объективной реальности. Очень многое из случившегося в этот день подарит надежду и оптимизм. И, поверив в лучшее, сегодня действительно можно попытаться воплотить в жизнь нечто достаточно грандиозное.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут мечтать, как можно скорее закончить работу. Новость о приезде любимого родственника вызовет у вас настоящий восторг. Но желание выполнять привычные служебные обязанности у вас без следа испарится.
0: Тельцам сегодня предстоит проявить невероятную силу характера. Прекрасно осознавая, что за свои проказы ваши сорванцы обязаны понести наказание, вы, скрипя сердце, ответите детям нет на их просьбу что-то купить во время прогулки по торговому центру.
2: Близнецам сегодня придется делать сложнейший выбор. Выбирая между своим нынешним местом работы и более перспективным вакансии, прислушивайтесь не только к тому, что советует ваша семья, но и к голосу своего сердца.
0: Раки в этот день окажут излишнее доверие малознакомому человеку. Этой хитрой особе удастся без труда расположить вас к себе, а затем, заручившись вашей поддержкой, провести какую-то противозаконную финансовую махинацию.
2: Львы сегодня будут мысленно предвкушать, как распорядиться своим заслуженным отдыхом. Однако ваши планы потерпят полный крах, так как по вине независящих от вас обстоятельств, ваш отпуск будет перенесен на более поздние сроки.
0: Девы в этот день будут очень зависимы от резких колебаний своего настроения. Вы будете шутить и веселиться, но уже в следующий момент замкнетесь в себе и перестанете отвечать на вопросы, поступившие со стороны окружающих.
2: Весам сегодня не следует доверять всему, что советуют друзья и знакомые. Проблемы, сложившиеся в вашей личной жизни, способны решить только вы, без участия мудрых людей, крайне предвзято относящихся к происходящему.
0: Скорпионы сегодня будут восхищены качеством полученных услуг. Вы не поскупитесь на слова благодарности в адрес мастера, который создал вам великолепную прическу и тем самым вдохнул у вас непоколебимую уверенность в собственном силах.
2: Стрельцам не стоит использовать хитрость в процессе устранения служебных неприятностей. Ваши попытки обмануть начальство и коллег принесут обратный эффект, и вместо того, чтобы пораньше вернуться домой, вы будете вынуждены трудиться сверхурочно.
0: Козерогам в этот день не представится шанс отдохнуть и расслабиться. После того, как вы выполните целый ворох служебных дел и вернетесь домой, вам предстоит притворять в жизнь какой-то трудоемкий проект, предложенный вашей второй половинкой.
2: Водолеям удастся обнаружить мелкую оплошность в чьей-то работе. Начальство подметит ваш высокий профессионализм, уволит нерадивого сотрудника, а вас назначит на его высокооплачиваемую и престижную должность.
0: Поведение рыб в этот день будет отличаться излишней подозрительностью. Вы проявите огромное недоверие не только к родственникам и друзьям, но и по отношению к человеку, который не

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы имя.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
0: Попутного ветра.
1: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры — мексиканцы и южнокорейцы с 3 очками впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем чехи несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти у ворота Чехии, и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
0: Против течения.
1: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды — матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая

0: влиять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: нереально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компаний снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира.
1: Радио Infinity.

0: Московской области 12 часов. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В ходе прямого эфира, который проходил 28 мая, главе Дорогобужского округа Константину Серенкову обратились жители села Алексино с просьбой отремонтировать колодец. Необходимые работы были оперативно выполнены. Специалисты очистили колодец, изготовили новый оголовок и установили ограду. Теперь новый колодец радует жителей села чистой водой. Завод «Дорогобуж-Котломаш» совместно с кадровым центром Сафоновского округа уже несколько лет реализует программу временной занятости для подростков. Завод предоставляет возможность молодежи получить первый профессиональный опыт и помощь самоопределением. В этом году ДКМ планирует трудоустроить 11 подростков в возрасте от 16 до 18 лет на должности подсобных рабочих с соблюдением всех норм трудового законодательства. Одной из участниц программы стала Ульяна Щепатова, ученица Дорогобужской школы номер 2. Девушка начала свой трудовой путь в управлении по работе с персоналом. Она формирует архив кадрового дела производства. Для Ульяны это возможность получить первый профессиональный опыт, понять работу отдела кадров изнутри и насколько интересна ей сфера управления персоналом. ДКМ не просто предоставляет подросткам рабочее место, а стремится дать им ценный опыт, который поможет осознать ценность своего труда и сделать правильный выбор будущей профессии. В этой инициативе завод видит вклад в развитие кадрового потенциала региона, чтобы молодежь могла начать карьеру с надежного предприятия. Для учеников Верхнепровской школы номер 3 прошел мастер-класс «Чем пахнет хлеб». Гости из Смоленской сельхозакадемии устроили для ребят мастер-класс в обновленном агроклассе. Юные пекари познакомились с этапами производства хлеба, узнали о значении зерновых культур и даже смогли прочувствовать ароматы разных сортов муки и свежевыпеченного хлеба. Госавтоинспекция информирует: дети за рулем мототранспорта – веселье или опасность? С каждым годом на дорогах все больше юных водителей на скутерах, мопедах и даже питбайках. Так почему это опасно? Мототранспорт – самый уязвимый участник дорожного движения. Даже легкое столкновение или падение может привести к тяжелым травмам. А юные водители часто не имеют ни опыта, ни навыков для безопасного управления. Отсутствие экипировки. Многие подростки пренебрегают шлемами и защитной одеждой, что многократно увеличивает риск травм. Незнание правил дорожного движения и отсутствие прав. Несовершеннолетние не имеют права управлять мототранспортом без соответствующего удостоверения. Уважаемые родители, ваши дети повзрослеют в свой срок. Ваши сыновья станут мужчинами, но не за рулем, а благодаря вашему положительному примеру. Пока у детей нет навыков и опыта, ограничьте доступ к ключам от транспортных средств. Объясните, что управление транспортным средством требует специальной подготовки, не поощряйте смертельный риск и откажитесь от покупки мототехники. Помните, что жизнь и безопасность ваших детей – это ваша ответственность. Берегите своих детей. Отделение госавтоинспекции МОМВД России, Дорогобужский. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как сосед мой Васька Ляпкин с ним футбол.

не любил. Ни в каком виде. А потом, знаете, распробовал. Теперь он у меня в обязательной программе. А чтобы перчик рос хорошо, я его, естественно, что? Правильно, подкармливаю. Надо отметить, что почву на грядках для перца следует готовить еще с осени, до наступления осенних заморозков. Грунт под будущий перец следует перекопать, добавляя на 1 квадратный метр ведро компоста, смешанного с 20 граммами суперфосфата. Если не успели удобрить почву загодя,

адаптироваться. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 2 чайных ложки мочевины и суперфосфата. На одно растение растворяют.

за сезон. Вторую подкормку проводят, когда на перцы образуются завязи. На 10 литров воды берут 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия. Последующие подкормки

0: Житейская мудрость.
1: Цветы шиповника, одуванчика и фиалки среди дня закрылись, будет дождь. Хорошей вам погоды, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии, а остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Твой каприз приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города. И Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев продолжает рабочие поездки по хозяйствам и промышленным объектам. Так, позавчера он посетил молочный перерабатывающий комбинат Сафоново на территории индустриального парка. Именно здесь реализуется один из самых масштабных проектов Смоленской области. В ассортименте предприятия будут питьевое молоко и сливки, а объем инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей. Напомним, соглашение об инвестициях было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2026 между правительством Смоленской области и руководством компании. Комбинат строится на территории индустриального парка Сафоново. На текущий момент к участку подведены основные инженерные коммуникации, электросети, газопровод и водопровод, смонтированы локальные очистные сооружения. Ведется монтаж административно-бытового и производственного корпусов. Реализация проекта идет по графику. Ввод в эксплуатацию нового современного молочного перерабатывающего комбината запланирован на середину следующего года. Этот проект даст мощный импульс переработке сельхозпродукции в Сафоновском округе. Также рабочая поездка главы продолжилась маршрутом в деревню Вышегор, где ранее располагался СПК «Вышегор». Сейчас это СПК КП «Рыбковская». Слияние двух хозяйств произошло в прошлом году. И за год здесь проделана колоссальная работа. Реконструированы здания ферм, закуплено новое оборудование и приобретен крупный рогатый скот. Сегодня КП «Рыбковская» — это многопрофильное хозяйство, специализирующееся на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока и растениеводстве. Также глава в рамках рабочей поездки совершил осмотр дорог после ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия завершены на улицах Луговая, Школьная и Суворова. На данный момент подрядная организация приводит в порядок обочины дорог. В рамках контроля за строительством многоквартирного дома по улице Октябрьской Антон Кухарев сообщил в социальных сетях о текущем статусе работ. На площадке завершен монтаж башенного крана, что обеспечивает более высокий темп возведения МКД. Одновременно с этим подрядная организация продолжает кладку стен в соответствии с графиком. Позавчера Сафоновский парк имени Ленина превратился в настоящую концертную площадку благодаря программе «По заявкам друзей» из цикла «Открытая площадка». Основатель музыкального проекта «Динозаур» Денис Шарохин порадовал гостей уникальной программой, представив публике авторские композиции в жанре акустики и невероятную ударную импровизацию. Это был вечер живой музыки и отличного настроения под открытым небом. Спасибо Денису Шарохину за драйв и всем, кто разделил эти эмоции. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина и Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить до 35 тысяч рублей в год на платежах по электричеству, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мощная система, по его словам, способна питать и крупную бытовую технику. В вопросах о солнечных панелях, на мой взгляд, есть реальная возможность сократить расходы на электричество. Экономия во многом зависит от мощности и региона. Допустим, у вас квитанция на 5 кВт, которая выдает около 14 кВт в сутки. При среднем тарифе 7 рублей за киловатт-час за год можно сэкономить примерно 35 тысяч рублей. Конечно, цифры будут другими, если солнце будет меньше или тариф выше. Не стоит рассчитывать на быструю окупаемость солнечной панели. Это скорее долгосрочная инвестиция, добавил эксперт. Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка, однако в определенных случаях все-таки может насторожить. В первую очередь ориентируется финансовая организация на суммы и типичность поведения клиента, рассказала RT эксперт маркетплейса Евгения Веселова. По ее словам, если суммы перевода типичны для клиента, в назначении платежа есть конкретный получатель, а сама операция не выглядит необычной с точки зрения маршрута движения средств, то никаких проблем не возникнет. Нет. Оценивая поведение клиента, банки, как правило, учитывают все факторы в совокупности. А вот если сумма операции выбивается из общей истории платежей или выглядит как попытка раздробить платеж на несколько переводов, это может вызвать подозрения, предупредила эксперт. И в завершении выпуска. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов безусловными лидерами стали истории о полицейских. На платформе представлено 55 фильмов и сериалов с такими героями. На втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах. Далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Реже всего в российском кино встречается кулинарная тема. При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, а третье место занимают фильмы и сериалы о медицинских работниках. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА-500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Реале 5-7-4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Реалы, получившей уайлдкарт, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнир таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и 2 кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Курелье из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по буллитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира.

0: Луганской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе Стас рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав, потребитель может выполнить ряд действий: обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
2: Закрома Родины.
3: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц, раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Контекстная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот праздник появился на свет в 2001 году. Благодаря соглашению между FIFA, Международной Федерацией Футбола, и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. С точки зрения структуры ООН, к которой относится ЮНИСЕФ, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и FIFA. Футбол – это популярнейший вид спорта во всем мире. Среди детей и подростков эта игра также невероятно популярна. Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, футбол учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость и целеустремленность, ловкость, концентрацию внимания. Как и любая игра, футбол строится на правилах и учит игроков их соблюдению, а также пониманию того, зачем вообще в жизни нужны правила. Кроме того, футбол, конечно же, доступный вид спорта.
2: 19 июня 2002 года путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Американский миллионер-экстремал Стив Фоссет обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке. И вот летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Начался он 19 июня и завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссет предпринимал 6 раз, однако они не увенчались успехом. В одном из интервью Фоссет признался, что всегда брал с собой в путешествие книги, биографии и воспоминания известных путешественников.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинит».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания.

0: 8 59 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4, офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщика.

0: и спонсоризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Инфинити».

Новости. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по

апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Talianskej oblasti 15.00.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В ходе прямого эфира, который проходил 28 мая, главе Дорогобужского округа Константину Серенкову обратились жители села Алексино с просьбой отремонтировать колодец. Необходимые работы были оперативно выполнены. Специалисты очистили колодец, изготовили новый оголовок и установили ограду. Теперь новый колодец радует жителей села чистой водой. Завод «Дорогобуж-Котломаш» совместно с кадровым центром Сафоновского округа уже несколько лет реализует программу временной занятости для подростков. Завод предоставляет возможность молодежи получить первый профессиональный опыт и помощь самоопределением. В этом году ДКМ планирует трудоустроить 11 подростков в возрасте от 16 до 18 лет на должности подсобных рабочих с соблюдением всех норм трудового законодательства. Одной из участниц программы стала Ульяна Щепатова, ученица Дорогобужской школы номер 2. Девушка начала свой трудовой путь в управлении по работе с персоналом. Она формирует архив кадрового дела производства. Для Ульяны это возможность получить первый профессиональный опыт, понять работу отдела кадров изнутри и насколько интересна ей сфера управления персоналом. ДКМ не просто предоставляет подросткам рабочее место, а стремится дать им ценный опыт, который поможет осознать ценность своего труда и сделать правильный выбор будущей профессии. В этой инициативе завод видит вклад в развитие кадрового потенциала региона, чтобы молодежь могла начать карьеру с надежного предприятия. Для учеников Верхнепровской школы номер 3 прошел мастер-класс «Чем пахнет хлеб». Гости из Смоленской сельхозакадемии устроили для ребят мастер-класс в обновленном агроклассе. Юные пекари познакомились с этапами производства хлеба, узнали о значении зерновых культур и даже смогли прочувствовать ароматы разных сортов муки и свежевыпеченного хлеба. Госавтоинспекция информирует: дети за рулем мототранспорта – веселье или опасность? С каждым годом на дорогах все больше юных водителей на скутерах, мопедах и даже питбайках. Так почему это опасно? Мототранспорт – самый уязвимый участник дорожного движения. Даже легкое столкновение или падение может привести к тяжелым травмам. А юные водители часто не имеют ни опыта, ни навыков для безопасного управления. Отсутствие экипировки. Многие подростки пренебрегают шлемами и защитной одеждой, что многократно увеличивает риск травм. Незнание правил дорожного движения и отсутствие прав. Несовершеннолетние не имеют права управлять мототранспортом без соответствующего удостоверения. Уважаемые родители, ваши дети повзрослеют в свой срок. Ваши сыновья станут мужчинами, но не за рулем, а благодаря вашему положительному примеру. Пока у детей нет навыков и опыта, ограничьте доступ к ключам от транспортных средств. Объясните, что управление транспортным средством требует специальной подготовки, не поощряйте смертельный риск и откажитесь от покупки мототехники. Помните, что жизнь и безопасность ваших детей – это ваша ответственность. Берегите своих детей. Отделение Госавтоинспекции МОМВД России, Дорогобужский. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Котлер.
1: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Брянской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев продолжает рабочие поездки по хозяйствам и промышленным объектам. Так, позавчера он посетил молочный перерабатывающий комбинат Сафоново на территории индустриального парка. Именно здесь реализуется один из самых масштабных проектов Смоленской области. В ассортименте предприятия будут питьевое молоко и сливки, а объем инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей. Напомним, соглашение об инвестициях было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2026 между правительством Смоленской области и руководством компании. Комбинат строится на территории индустриального парка Сафоново. На текущий момент к участку подведены основные инженерные коммуникации, электросети, газопровод и водопровод, смонтированы локальные очистные сооружения. Ведется монтаж административно-бытового и производственного корпусов. Реализация проекта идет по графику. Ввод в эксплуатацию нового современного молочного перерабатывающего комбината запланирован на середину следующего года. Этот проект даст мощный импульс переработке сельхозпродукции в Сафоновском округе. Также рабочая поездка главы продолжилась маршрутом в деревню Вышегор, где ранее располагался СПК «Вышегор». Сейчас это СПК КП «Рыбковская». Слияние двух хозяйств произошло в прошлом году. И за год здесь проделана колоссальная работа. Реконструированы здания ферм, закуплено новое оборудование и приобретен крупный рогатый скот. Сегодня КП «Рыбковская» — это многопрофильное хозяйство, специализирующееся на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока и растениеводстве. Также глава в рамках рабочей поездки совершил осмотр дорог после ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия завершены на улицах Луговая, Школьная и Суворова. На данный момент подрядная организация приводит в порядок обочины дорог. В рамках контроля за строительством многоквартирного дома по улице Октябрьской Антон Кухарев сообщил в социальных сетях о текущем статусе работ. На площадке завершен монтаж башенного крана, что обеспечивает более высокий темп возведения МКД. Одновременно с этим подрядная организация продолжает кладку стен в соответствии с графиком. Позавчера Сафоновский парк имени Ленина превратился в настоящую концертную площадку благодаря программе по заявкам друзей из цикла «Открытая площадка». Основатель музыкального проекта «Динозаур» Денис Шарохин порадовал гостей уникальной программой, представив публике авторские композиции в жанре акустики и невероятную ударную импровизацию. Это был вечер живой музыки и отличного настроения под открытым небом. Спасибо Денису Шарохину за драйв и всем, кто разделил эти эмоции. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичное отношение пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска: в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
8: У Тяпкина.
9: Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как сосед мой Васька Ляпкин с ним футбол обсуждает.

ни в каком виде. А потом, знаете, распробовал. Теперь он у меня в обязательной программе. А чтобы перчик рос хорошо, я его, естественно, что? Правильно, подкармливаю. Надо отметить, что почву на грядках для перца следует готовить еще с осени, до наступления осенних заморозков. Грунт под будущим.

адаптироваться. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 2 чайных ложки мочевины и суперфосфата. На одно растение расходуют по литру раствора. Растущий перец подкармливают по мере необходимости. От 2 до 4 раз за сезон. Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. На 10 литров воды берут 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия. Последующие подкормки

0: Житейская мудрость.
1: Цветы шиповника, одуванчика и фиалки среди дня закрылись, будет дождь. Хорошей вам погоды, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. В эфире «Радио Инфинити».

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
0: Попутного ветра.
1: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры — мексиканцы и южнокорейцы с 3 очками впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем чехи несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти у ворота Чехии, и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
0: Против течения.
1: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды – матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков,

0: авторизацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 20 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 11-13, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 21 июня характер погоды существенно не изменится. Ночью уже плюс 15-17, а днем 23-25, по-прежнему без осадков, переменная облачность. В понедельник 22 июня ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем до плюс 24, во вторник без осадков и 21-23 выше нуля. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. Lada Azimut прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер Lada Azimut встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». С нами тепло.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА 500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Эале 5-7, 4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Эалы, получившей уайлдкарт, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнир таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и два кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Кукурузы из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по буллитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает

0: Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм, 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15. 15 тысяч, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав, потребитель может выполнить ряд действий: обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
2: Закрома Родины.
3: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц. Раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В ходе прямого эфира, который проходил 28 мая, главе Дорогобужского округа Константину Серенкову обратились жители села Алексино с просьбой отремонтировать колодец. Необходимые работы были оперативно выполнены. Специалисты очистили колодец, изготовили новый оголовок и установили ограду. Теперь новый колодец радует жителей села чистой водой. Завод «Дорогобуж-Котломаш» совместно с кадровым центром Сафоновского округа уже несколько лет реализует программу временной занятости для подростков. Завод предоставляет возможность молодежи получить первый профессиональный опыт и помощь самоопределением. В этом году ДКМ планирует трудоустроить 11 подростков в возрасте от 16 до 18 лет на должности подсобных рабочих с соблюдением всех норм трудового законодательства. Одной из участниц программы стала Ульяна Щепатова, ученица Дорогобужской школы номер 2. Девушка начала свой трудовой путь в управлении по работе с персоналом. Она формирует архив кадрового дела производства. Для Ульяны это возможность получить первый профессиональный опыт, понять работу отдела кадров изнутри и насколько интересна ей сфера управления персоналом. ДКМ не просто предоставляет подросткам рабочее место, а стремится дать им ценный опыт, который поможет осознать ценность своего труда и сделать правильный выбор будущей профессии. В этой инициативе завод видит вклад в развитие кадрового потенциала региона, чтобы молодежь могла начать карьеру с надежного предприятия. Для учеников Верхнепровской школы номер 3 прошел мастер-класс «Чем пахнет хлеб». Гости из Смоленской сельхозакадемии устроили для ребят мастер-класс в обновленном агроклассе. Юные пекари познакомились с этапами производства хлеба, узнали о значении зерновых культур и даже смогли прочувствовать ароматы разных сортов муки и свежевыпеченного хлеба. Госавтоинспекция информирует: дети за рулем мототранспорта – веселье или опасность? С каждым годом на дорогах все больше юных водителей на скутерах, мопедах и даже питбайках. Так почему это опасно? Мототранспорт – самый уязвимый участник дорожного движения. Даже легкое столкновение или падение может привести к тяжелым травмам. А юные водители часто не имеют ни опыта, ни навыков для безопасного управления. Отсутствие экипировки. Многие подростки пренебрегают шлемами и защитной одеждой, что многократно увеличивает риск травм. Незнание правил дорожного движения и отсутствие прав. Несовершеннолетние не имеют права управлять мототранспортом без соответствующего удостоверения. Уважаемые родители, ваши дети повзрослеют в свой срок. Ваши сыновья станут мужчинами, но не за рулем, а благодаря вашему положительному примеру. Пока у детей нет навыков и опыта, ограничьте доступ к ключам от транспортных средств, объясните, что управление транспортным средством требует специальной подготовки, не поощряйте смертельный риск и откажитесь от покупки мототехники. Помните, что жизнь и безопасность ваших детей – это ваша ответственность. Берегите своих детей. Отделение госавтоинспекции МОМВД России, Дорогобужский. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека ретро.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии, а остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между FIFA, Международной федерацией футбола, и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. С точки зрения структуры ООН, к которой относится ЮНИСЕФ, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и FIFA. Футбол – это популярнейший вид спорта во всем мире. Среди детей и подростков эта игра также невероятно популярна. Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, футбол учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость и целеустремленность, ловкость, концентрацию внимания. Как и любая игра, футбол строится на правилах и учит игроков их соблюдению, а также пониманию того, зачем вообще в жизни нужны правила. Кроме того, футбол, конечно же, доступный вид спорта.
2: 19 июня 2002 года путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Американский миллионер-экстремал Стив Фоссетт обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке. И вот летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Начался он 19 июня и завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал 6 раз, однако они не увенчались успехом. В одном из интервью Фоссетт признался, что всегда брал с собой в путешествие книги, биографии и воспоминания известных путешественников.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.

0: Ленинградской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев продолжает рабочие поездки по хозяйствам и промышленным объектам. Так, позавчера он посетил молочный перерабатывающий комбинат Сафоново на территории индустриального парка. Именно здесь реализуется один из самых масштабных проектов Смоленской области. В ассортименте предприятия будут питьевое молоко и сливки, а объем инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей. Напомним, соглашение об инвестициях было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2026 между правительством Смоленской области и руководством компании. Комбинат строится на территории индустриального парка Сафоново. На текущий момент к участку подведены основные инженерные коммуникации, электросети, газопровод и водопровод, смонтированы локальные очистные сооружения. Ведется монтаж административно-бытового и производственного корпусов. Реализация проекта идет по графику. Ввод в эксплуатацию нового современного молочного перерабатывающего комбината запланирован на середину следующего года. Этот проект даст мощный импульс переработки сельхозпродукции в Сафоновском округе. Также рабочая поездка главы продолжилась маршрутом в деревню Вышегор, где ранее располагался СПК «Вышегор». Сейчас это СПК КП «Рыбковская». Слияние двух хозяйств произошло в прошлом году. И за год здесь проделана колоссальная работа. Реконструированы здания ферм, закуплено новое оборудование и приобретен крупный рогатый скот. Сегодня КП «Рыбковская» — это многопрофильное хозяйство, специализирующееся на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока и растениеводстве. Также глава в рамках рабочей поездки совершил осмотр дорог после ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия завершены на улицах Луговая, Школьная и Суворова. На данный момент подрядная организация приводит в порядок обочины дорог. В рамках контроля за строительством многоквартирного дома по улице Октябрьской Антон Кухарев сообщил в социальных сетях о текущем статусе работ. На площадке завершен монтаж башенного крана, что обеспечивает более высокий темп возведения МКД. Одновременно с этим подрядная организация продолжает кладку стен в соответствии с графиком. Позавчера Сафоновский парк имени Ленина превратился в настоящую концертную площадку благодаря программе по заявкам друзей из цикла «Открытая площадка». Основатель музыкального проекта «Динозаур» Денис Шарохин порадовал гостей уникальной программой, представив публике авторские композиции в жанре акустики и невероятную ударную импровизацию. Это был вечер живой музыки и отличного настроения под открытым небом. Спасибо Денису Шарохину за драйв и всем, кто разделил эти эмоции. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 22 июня. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилия, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские Баотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».

0: или беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Летом 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала большой интерес во многих странах, и ее начали проводить ежегодно. Так появилась традиция каждый третий понедельник июня отмечать Всемирный день мотоциклиста. В этом году он выпадает на 19 июня. Цель необычного праздника – признание обладателей мотоциклов полноправными участниками дорожного движения. Мотоциклисты хотят показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньше топлива и занимает мало места на парковках, а это положительно влияет на окружающую среду. В поддержку Всемирного дня мотоциклиста открылся официальный сайт, на котором любители мотоциклов обмениваются мнениями и опытом вождения и, конечно, готовятся к ежегодной акции. В 2000 году участники акции создали некоммерческую организацию, которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров со всего мира.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 20 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 11-13, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 21 июня характер погоды существенно не изменится. Ночью уже плюс 15-17, а днем 23-25, по-прежнему без осадков, переменная облачность. Понедельник 22 июня, ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем до плюс 24, во вторник без осадков и 21-23 выше нуля. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Радиостанция Infinity.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.